Одну заватье в Дондосе, а другую снандулья. У них перья днем жемчуг,